0: Ten tyžeń w autoru prědnego septembra jo zachopił w dešnje stwarty letnik projekta Zorja. Gorna Łužica ma podobny rěcny projekt we wulkich zdžarach na nimski Gros Zerchen. Joko mě jo domoj. Nint w toštom projekcie běže drugi letnik, kotaryž jo zachopił w aprilu letosa. Gorno serbsčinu tam uknio žasyš luži. A w tom tyženju su na swojom dworje domojniku svěšili powojcu swojok lieta uknienia. A tam jo teke była Julia Hršina podla.
1: Šikne žasyš, obželnikov kursa zgromadnje z vjednikom projekta Julianom Nyču, vitaju gesči na dverje rěcnego gniezda.
2: Máme kofi, kola, vodu, například wilky tykans a torta, za šokoládu a serbské popranče, tež mauký cake pops a rusišo cipkuchen a tež tykans za sluky a za jabočky.
1: Вы не укну герна сэрщину юже стыри мясаца, а нент рад показую гэсчам свои укбаща.
2: Я сам Сузан Липчева, я бюту в Паншицах, а я покажам в Рудну Хори. Я вукну сербсца, так как мой муж я серб, мой си чичи теж, а я цу ричич сербсца за моя свойба, за моя чече.
1: Ту самску мотивацию в фамилии поедаш серский ма ветчина вет укников курса. А главный надавк проекта «Домой» ее новых люжи до поедания рецы запщим ешь. Грони Юлиан Ныча.
3: «Дома» ее шаг жил великого проекта «Зари», а главный цель проекта «Зари» – ее ревитализация горно-сербской рецы в тутых евангельских регионах Горнея Вужица. Тун цель ее намакаш нову рецнику сербской рецы, а то грони везо аж теке за закопекарями живаме. Докулаш ту маме вегин веле лужи, кенш мая сербской корене, але сербской не поедао, ако бы дольне вужицы теке.
1: Паскаль Ноак – ее яден з тих обжельников, кетери ж петрба герна сербську рец за своє живо.
4: Ja sam navoda srpskeho kulturneho centruma s lepom od mjaca. A dla ja vuknu pilne serbse, dokolč ja trebam serbse za moje nove dživo. Domoj poma mi jara, da je pola vuknu serbse.
3: A potem máme také od nemsko-serského ľudového dživadva, tým zamluvitú za serský marketing, pla nás v kurzu, a máme také lúže ze sarsko-nímskych svojbov a ze stovarstvou a viera želakých polov v obvuku.
1: Ukněnie rěci v Domoj běží podobné ako kursu Zorja. Obžilníky uknu gramatiku, kulturu a tradicii regiona a na kencu živěšm jasecnego kursa mají rěcne pšespytovanie. Воньские окники су достали на кенцу 5 сертификатов B1, а сам скулицбу сертификатов B2. Две укницы стоят доставой по курсу «Новое живо». Я нашла этого с чески, я одна от них.
5: Я сам была домой за 5-20 была, а нетко сам призывена была Зари, где вам собучевачелка речного вобука. A so jara veselú, že môžu letuši domojko spodpierač. Tún kurs je mi sprosvedkoval, že som tak derie sábsce navuknela, že som pon dželo namakala a všetne netko sábsce reču.
1: Ukrajinka Jana Gumina jo teke dostala želo v projekši Zari, a vena se spomina na ten cas vybiegu uknenia ze šopvotu duši.
6: To dere bežalo, to je všetko s takým lustom, všetko s takými zahorenými očima od našich vúčerov. To bylo všetko tak ľubozne a vútrobne. A netko sem dělám jako kulturná posrednica v projekte Zari a zamovita za dživadlo, literaturu a film.
1: Лец достанет этот курс финансирования на общиду цих 5 лет еще докрадне не ее знаты. Але пщецы дарит домовины. Давид Статник вижи, как важный тен проект ее, а манажию на его дали вежение.
7: W Sakskej je to pićku hynac, tam te strukturne projekty du prze załožbu radu, a tam musi tam rozsužiš na te přiducne 5 leta. A my teke nento cakame na to, až přižo tam jane dovolenje, až my dale možeme cyniš. Ja si myslím, a to vižim pla Zorja, ale rono tak pla domoj, až su to nento pšaudu dobre projekty, kotarež nento rono trebame, a ja by to velkim oblutoval, ga nebe sen ten projekt dale vjat.
1: Так з наш юна добрий пшіхот суси в'яселілі, аж до в'яцера вонське анєнтайшне обжельніки. Сурєявалі аспівалі під серську музику.
0: Obželniki letosnego kurza domoj vodzamknu svoje ukupvanje v decembarje. Pod umeninim financirovanja zahopijo se přiduce kurs v přiducem aprilu. Požedanja na kurs mežošo južo ninto přes webstronu Zari projekta vtedaš.